0: радио. И заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Девочка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Местное время 6 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогичное, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havel H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havel H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.
2: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

0: в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Сердце нитки всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся бить.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы, возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: «Сириус ППЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. ООО «Сириус ППЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в силе – в силе. И только в силе. При покупке мотоблока ты получаешь 3 подарка от американского бренда DDE. Да, 3 подарка к мотоблоку DDE в силе. В силе. И только в силе. До 30 июня. Приходи в силу и требуй 3 подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в силе. В силе. И только в силе. Или на сайте tdsila.ru.
0: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-103-300.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: остаться. Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгоним

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала.

0: казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал. И с тех пор сияют ярче звезды, и в окно мое стучатся по ночам.
1: Местное время 10 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27.
5: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-332.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Понемногу провожая сезон подлёдной рыбалки, хочется рассказать вам об очень полезной вещице. Эта штука универсальна по сезонам и с успехом заменяет привычный багорик. Мало того, что рыбу берет надежно, так еще и руки защищает от щучьих зубок, которых у нее на зависть нам с вами, аж 1500 штук. Речь идет о специальном захвате для рыбы с встроенными электронными весами. Он не только рыбу возьмет и руки защитит, но и точный вес рыбы моментально покажет. Если, конечно, трофей не тяжелее 25 кило. Очень важным моментом является то, что захват этот рыбу не травмирует, а значит просто необходим для тех, кто часто по тем или иным причинам отпускает пойманную рыбу. А если и нет, то тоже пригодится. Вес и размеры захвата небольшие, а трофей он способен удержать солидный. Да и часто бывает, когда просто не знаешь, что подарить другу, такому же ненормальному, как и даритель. Как раз тот самый случай.
1: Где мои снасти?
2: Предлагаемая приманка представляет интерес для поклонников ловли форели на легкие и ультралегкие снасти. Изобрели ее хитромудрые рыболовы в стране восходящего солнца. До Японии далеко, да и доллар с иеной сейчас кусаются. Так что мы уж сами как-нибудь. Всего-то нужны пружинистый поводок струна, горстка разноцветного бисера и пара вертлюжков, который побольше для головы, а меньший для хвоста. Ну и, естественно, подходящего размера крючок. На изогнутый волнами поводок длиной примерно 15 сантиметров нужно нанизать бусинки бисера. Лучше, если бусины будут стеклянными, дабы улучшить полетные характеристики приманки. Одноцветные участки нужно чередовать вставками бусин контрастного цвета. Можно даже немного подгрузить голову свинцовой бусиной. Проводка приманки равномерная в толще воды. Приманка ведет себя как змейка, а поклевки уверенные, без бадания. Только желательно сделать точку прицеливания у хвоста этой бисерной зверушки из более яркого бисера. Но это уж как вам фантазия подскажет. Обязательное условие, чтобы проволока поводка была столистой и держала форму после поклевки. В итоге получаем интересную приманку при мизерных затратах. Хороших вам выходных и ни хвоста, ни чешуи!
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Ассортимент в силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед. Вперед за мойкой в силу. До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
1: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

безумны, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом, хранимой.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Красном радио.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиденьем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазины «Ювелир Прайд». В «Ювелир Прайд» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал» – первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Еще одна порция майских выходных стремительно нас настигла. Надеюсь, распланировали вы их максимально продуктивно, а еще ярко, бодро и музыкально. Заряженные солнцем и маем, давайте нырять с вами в очередные выходные, проплыв традиционно через 20 мелодичных ступенек. Наш крутой кипяток уже готов к подаче, подставляйте чашки. Ну а я, Катя Бажова, спешу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайд». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайд», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Растягивать это сомнительное удовольствие, как обычно, не будем. Раз-два и скажем аутсайдерам прощай. Удивительно, друзья, но фразу «раз-два» мне придется произнести сейчас дважды. Ведь именно так называется и трек, с которым нам предстоит сегодня расстаться. Группа Five Star Family. Раз-два. Прощаемся.

0: вселенная.
1: Ну а теперь, друзья, потихоньку переходим мы к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка скатилась нынче Лолита вместе со своей красной шапочкой. Впрочем, не исключено, что очень скоро вместо красной шапочки Лолита решится примерить обручальное колечко. Да-да, недавно певица призналась, что она морально готова в шестой раз пойти под венец. И заодно описала, каким же должен быть ее будущий муж. Умным, интеллигентным и успешным. Лолита уточнила, что свадьба ее может оказаться шумной, и она снова станцует на столе. Есть, правда, один нюанс, из-за которого дело, как говорится, чуток затягивается. Кандидатов на роль ее мужа, подходящих, пока, увы, не наблюдается. Так что остается красной шапочке гулять по лесу в одиночестве. Трек «Красная шапочка» Лолита на 20-й ступени крутого кипятка.
0: Откуда?

На 19-ю строчку шагнула прошлый дебютант, певица Мэри Гу. Скромная и, как оказалось, весьма домашняя. Мэри признается, что она домосед. По жизни она обожает картины по номерам, и это лучший для нее вид отдыха. Весь день быть дома, расписывать холст и смотреть сериалы. Иногда, видимо, пересматривая любимые сериалы заново. Ее трек «Заново», кстати, сегодня в чарте на ступень выше, на 19-й строчке. Мэри Гу.

На 18-й ступени крутого кипятка покрутим русскую рулетку в бодрой компании братьев Гаязовых. Знакомые с их творчеством люди иногда недоумевают, что за странная манера пения одного из братьев. Скажу сразу, история появления этой фишки весьма эксцентрична. Лет 10 назад братья, пытаясь выделиться в толпе с помощью звука, по-разному себя искали, и вот как-то накрывшись одеялом, Тимур в шутку попробовал спеть одну строчку необычным голосом. Звучание им в итоге понравилось. И с тех пор этих ребят сложно спутать с кем-то еще одних. Не любят, другие обожают, но равнодушных, как правило, нет. Братья Гаязовы, их русская рулетка сегодня на 18-й ступени.

0: Подбираемся мы к 17-й строчке. Здесь наверняка вам понравится. Певица Зиверт оставила попытки залететь в верхнюю десятку с дуэтным треком «Банк» и сделала ставку на свой новый сольный хит «Газ». Почти уверена, что ставка ее сыграет, ведь соло – это сильная Юлина сторона. Знакомьтесь, друзья, трек «Газ» сегодня дебютирует в чарте. Пока с 17-й ступени Зиверт.
1: Все мы изначально.

На 16-й строчке ориентиром для нас станут «Компасы». Свежий хит Сергея Лазарева. Хотя как свежий, трек-то из его прошлогоднего альбома, но казался он тогда довольно проходимым, ровно до тех пор, пока не вышел клип на эту песню. Ролик презентовали в апреле, а срежиссировал его Константин Черепков. Героями видео стали сам Лазарев и девушка, которую сыграла Светлана Николаева. Так вот, по сюжету, герои живут в разных городах, и когда после долгой переписки герой Лазарева решается приехать к любимой, то находит в ее пустой квартире только подаренную им подвеску со строчкой из припева «К твоим глазам тянутся компасы». Эту подвеску предприимчивый певец решил после клипа растиражировать, и теперь подобную смогут купить себе в коллекцию все поклонницы Сергея. На днях она появится в ассортименте его официального мерча. А у нас Сергей сегодня явится вашему вниманию на 16-й ступени. И не один, конечно же, с компасами.

0: Компасы точно не потребуются Лазареву, чтобы найти свою подругу Гагарину. Причем найти где угодно, если уж он ее под маской жирафа в два счета распознал. И дружба их длится довольно давно, практически с детства. Ребята хорошо друг друга знают и друг друга чувствуют. Поэтому неудивительно, что появление Полины Гагариной в известном шоу довольно быстро перестало быть для Сергея Лазарева интригой. По словам Полины, Сергей узнал ее не по тембру голоса, а по органике. За долгие годы он изучил ее настолько, что понял, как она умеет хулиганить на сцене. А сейчас немного похулиганит Полина у нас на 15-й ступени чарта. Трек «Твоими руками» Полина Гагарина.
1: Кто?

с 11 на 14 строчку сегодня съехал ветеран нашего чарта Володя Пресняков. Не хотелось бы, конечно, думать о том, что Володя сдулся. Возможно, это просто временная передышка. Главное, долго с такой динамикой не затягивать, иначе можно ведь и в голосовании на вылет играючи угодить. А там поговаривают ничего хорошего. И шанс вновь подняться выше облаков в подобном раскладе практически равен нулю. Так что, Володя, давай-ка поаккуратнее. Трек «Выше облаков», 14-я строчка крутого кинта.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Здесь, как и неделю назад, свои крылья расправил Феникс. Новый Феникс, подчеркну, тот, который воспет Лерой Вервольф. Хотя Феникс вышел вскоре после скандала с лейблом «Слышно», тематически композиция продолжает предыдущие релизы Леры. Впрочем, тему возрождения девушка вообще эксплуатирует весьма успешно. Вспомните только прошлый ее мега-хит «Годзилла». Еще был хит «Один в поле воина», а вот теперь более легкий ее образ – Феникс. Легкий, а значит и подняться шустрее к вершине ему труда не составит. Делаем ставки, господа, насколько быстро этот прорыв случится. Сегодня номер 13 в чарте. Первольф, Феникс.

На 12-ю ступень опустилась другая новинка прошлой недели – трек «Малахит» от группы «Винтаж». В нем не меньше образов и пасхалок, чем у Леры Бервольф. В клипе «Малахит» Аня Плетнева предстает в двух ипостасях – ожившей Галатеи, созданной симпатичным скульптором, и современной хозяйки Медной горы. Весь клип идет некая борьба этих двух личностей, а в финале побеждает, ну, конечно же, любовь. «Винтаж», «Малахит» – 12-я строчка чарта.

11-ю строчку сегодня залетел диджей Smash и его милый Бэмби. Тем временем и с самим Андреем начались довольно странные трансформации. Он как-то заявил, что убежден в том, что является потомком. Нет, друзья, не оленей, вовсе нет, инопланетян. Ну и аргументация у Андрея вполне конкретная. Smash сослался на некие исследования, которые, по его словам, уже имеют научную базу. Так вот, они гласят, что четвертая группа крови с отрицательным резус-фактором якобы говорит о внеземном происхождении ее обладателя. А у него группа крови именно такая. В общем, есть над чем подумать, друзья, пока вы слушаете свежий хит диджея Smash'а «Бэмби». 11-я строчка крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы — магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта и открывает ее группа A-Studio. Пока позиция трека «Она не виновата» остается стабильной вторую неделю подряд, в то время как солистка Кэти Топурия уже вовсю жаждет перемен в жизни. Этой весной она решилась на радикальные перемены во внешности. Кэти рассталась с длинными локонами, отдав предпочтение вдруг каре. Фанатам, кстати, уже нравится, что вместо длинных волос девушка теперь носит объемный боб. При этом Кэти решила не экспериментировать пока с цветом, оттенок волос у нее остался прежним, как и место в нашем чарте, напомню. Трек «Она не виновата», A-Studio — 10-я строчка крутого кипятка.

На 9-й ступени крутого кибитка сегодня те же ребята, что и на прошлой неделе. Команда Филатов и Кэс. Команда-то та же, но есть нюанс. Трек у них нынче абсолютно новый. О нем я рассказывала вам неделю назад. Тот трек, который не гуглится ни одной умной колонкой. Но у нас все иначе, мы ваши желания понимаем с полуслова. И если мы слышим фразу «включи музыку», значит самое время запускать в эфир команду Филатов и Кэрос. Их новый трек «Включи музыку» сегодня впервые в чарте и сразу на 9-й ступени.

Восьмую ступень заполнит сегодня томный голос Джонни. Недавно певец отличился. Он сделал памятный подарок одному юному любителю музыки. Короче, друзья, мальчишка собирал на гитару деньги в интернете. Его активно пиарила мама, и вот однажды гитарист команды Джонни наткнулся в сети на этот ролик. Растрогался, предложил мальчику бесплатный урок, а уже после с ним связался сам Джонни и подарил пареньку гитару. Правда, с одной ремарочкой. Он попросил его: всегда иди к своей мечте и никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова. И тогда ты услышишь себя так, как всегда мечтал. Ну, думаю, что эти слова и этот сюрприз юный гитарист точно запомнит надолго. Трек «Помню, Джонни», восьмая строчка крутого кипятка.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайд». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. В «Ювелир Прайд» продолжается выгодная скупка золота. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайд» – торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Сюда шагнула Оля Серябкина, которая метит еще выше, чем к вершине чарта. Куда же выше, спросите вы? Оказывается, есть куда. Ольга призналась, что с удовольствием примет участие в конкурсе «Интервидение», если вдруг ей поступит такое приглашение. И вообще любое, где она сможет заявить громко, что она из России. Правда, боюсь, вряд ли такое предложение поступит Оле с просьбой исполнить ее трек «Асфальт». Он, кстати, у нас сегодня на седьмой ступени. Ольга Серябкина.
1: В наших глазах зажегся город.

На 6-й позиции в чарте певица Ёлка со своим свежим треком «Проще». Довольно органичный для Ёлки хит, ведь в жизни она очень простая, легкая, воздушная. Несмотря на плотный гастрольный график, Ёлка частенько разрешает себе спонтанность и шаги не по плану. Причем это касается и песен, и мероприятий, и концертов. Ёлка из тех старомодных людей, которые очень суеверны, они не любят анонсировать и громко заявлять о своих планах. Они предпочитают наслаждаться результатом уже проделанной работы. Ну а сегодняшний результат, уверена, Ёлку порадует. Трек «Проще», 6-я строчка крутого кипятка.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. На пятую ступень скатился прошлый бронзовый призер, певец Лирик. У его кассеты сегодня немного заело, что не могло не сказаться на результате. Трек кассеты «Кирилл Лирик» минус две позиции за неделю и пятая строчка крутого кипятка.

Мы узнаем, какой же трек сегодня на четвертой ступени чарта. Трек, о котором сразу после премьеры стали говорить так. Это нереально. Шедевр. Идеал. И ни капли критики, заметьте. Это все о свежей работе Вани Дмитриенко «Ртуть». Правда, прорваться в тройку лидеров с такой поддержкой Вани все равно пока не выходит. Градус, видимо, нужно чуток приподнять. Пока четвертая ступень. Трек «Ртуть» Ваня Дмитриенко.

0: Серебро чарта, друзья, сегодня достается прошлому лидеру. Да, вот так вот легко потерять всего за неделю то, к чему ты шел долгие зимние месяцы. Увы, но трек-то не сумел продержаться выше всех слишком долго. С ним сегодня произошло именно то, к чему Холли Флейм, судя по тексту трека, так искренне на самом-то деле стремился. Он медленно погружается вниз. Трек-то Холли Флейм, серебро чарта.
1: Второе место.

Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кибитка. Ну а теперь золото, друзья. Золото забирает артист, который следует проверенному принципу. Проверен этот принцип не то что годами, столетиями. Пришел, увидел, победил. Именно так с некоторых пор в своей карьере действует Мари Краймбрери и нас подстегивает. Мол, давай не ждать. А давай, соглашаемся мы и вручаем Мари золото чарта. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести наш эфир до кипения вновь. Еще 3 дня бонусов нам для наслаждения маем, для того, чтобы полноценно надышаться таки весной, теплом и солнцем. Разумеется, под музыку все это усваивается, друзья, куда быстрее. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал».

0: Местное время 14 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН-100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну.
1: Включи весну. На местном радио.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ПО Сириус ПТЗ. Город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
3: Твоя тишина обитает во мне.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang – очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом – всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

и пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

0: Место отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местреклама на местном радио.
2: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104.
1: Местное время 17.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.

0: «Сириус ПТЗ». Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтайте.

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе. При покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-103-300.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. В продаже и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Закончились силы.

0: Просыпайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 104 FM.

0: Кинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: Понемногу провожая сезон подлёдной рыбалки, хочется рассказать вам об очень полезной вещице. Эта штука универсальна по сезонам и с успехом заменяет привычный багорик. Мало того, что рыбу берет надежно, так еще и руки защищает от щучьих зубок, которых у нее на зависть нам с вами, аж 1500 штук. Речь идет о специальном захвате для рыбы с встроенными электронными весами. Он не только рыбу возьмет и руки защитит, но и точный вес рыбы моментально покажет. Если, конечно, трофей не тяжелее 25 кило. Очень важным моментом является то, что захват этот рыбу не травмирует, а значит просто необходим для тех, кто часто по тем или иным причинам отпускает пойманную рыбу. А если и нет, то тоже пригодится. Вес и размеры захвата небольшие, а трофей он способен удержать солидный. Да и часто бывает, когда просто не знаешь, что подарить другу, такому же ненормальному, как и даритель. Как раз тот самый случай.
0: Где мои снасти?
1: Предлагаемая приманка представляет интерес для поклонников ловли форели на легкие и ультралегкие снасти. Изобрели ее хитромудрые рыболовы в стране восходящего солнца. До Японии далеко, да и доллар с иеной сейчас кусаются. Так что мы уж сами как-нибудь. Всего-то нужны пружинистый поводок струна, горстка разноцветного бисера и пара вертлюжков, который побольше для головы, а меньший для хвоста. Ну и, естественно, подходящего размера крючок. На изогнутый волнами поводок длиной примерно 15 сантиметров нужно нанизать бусинки бисера. Лучше, если бусины будут стеклянными, дабы улучшить полетные характеристики приманки. Одноцветные участки нужно чередовать вставками бусин контрастного цвета. Можно даже немного подгрузить голову свинцовой бусиной. Проводка приманки равномерная в толще воды. Приманка ведет себя как змейка, а поклевки уверенные, без бадания. Только желательно сделать точку прицеливания у хвоста этой бисерной зверушки из более яркого бисера. Но это уж как вам фантазия подскажет. Обязательное условие, чтобы проволока поводка была столистой и держала форму после поклевки. В итоге получаем интересную приманку при мизерных затратах. Хороших вам выходных и ни хвоста, ни чешуи!
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины.

ты больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно найти свое счастье. Моя Атлантида, за ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – подошва – это лишнее. Французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию. И в итоге некоторые модели поклонники бренда засыпали насмешками в комментариях. Обсуждению подверглись экстравагантные сандалии бренда, а не совсем без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в подобных золотистых, серебристых и коричневых моделях. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, ими были обвязаны щиколотки участниц дефиле, видимо, чтобы пятка не потерялась по пути. Комментаторы оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись активно ее обсуждать. «Я не буду платить $800 за то, чтобы ходить босиком», — возмущались одни. «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», — иронизировали другие. «И где вы предлагаете их носить?» — высказывались третьи. Добавлю, что согласно исследованию специализированной платформы «Лист», бренд «Шанель» признан самым популярным модным брендом в мире. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, сапоги, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. В ассортименте есть и большие размеры вплоть до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Прислушайся.
5: Твоя весна на твоем любимом радио. На

бережно храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире,

читаем сотовым. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Весь город на одной волне.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: весь город на одной волне.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang – очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом – всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Рассвет хитов». Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

лет прошло, сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

стоял, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту